0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: My world, yeah.
1: Радио Рация. Мельник.
2: Берестия.
1: Бероза.
2: Белая подляска.
1: 99.2 FM.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: С тобой я доведалася, что такое быть разом, что такое кахать и сумовать, что такое сходить с розуму, когда ты меня обдымаешь, когда трымаешь за руку и притискаешь до себе, как мне не было холодно, когда мурашки от твоих поцелунков, когда кажешь, что никому меня не отдаси, коли твое имя займаю все мое сердце, коли я твоя маленькая девчинка, коли мы 2 часа развитываемся, я не хочу заходить, а ты не хочешь меня отпускать, коли после твоих смс у меня поднимается настрой, коли я люблю слухать, как ты дыхаешь, спеваешь.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. У ліпені інфляцыя ў Польшчы дасягнула 3%, што праўда, польскія эканамісты ў адрозненні ад беларускіх прапагандыстаў не пераймаюцца.
1: Кажуць, так, усё згодна з прагнозамі, аднак гэта менш, чым чакалася папярэдне.
0: Эксперты мяркуюць, што нафтавы шок, выкліканы вайной на Блізкім Усходзе, не аказвае істотнага ўплыву на дынаміку коштаў у краіне.
1: І хоць у бліжэйшыя месяцы інфляцыя можа яшчэ крыху вырасці, малаверагодна, што яна будзе перавышаць верхнюю мяжу дапушчальнага адхілення ад мэтавага ўзроўню, а гэта 3,5%.
0: Што праўда, беларускае ТВ такія тлумачэнні не задавальняюць, і беларусам даводзіцца верыць у тое, што ў краіне эканоміка, якой развіваецца з самымі хуткімі тэмпамі ў Еўропе, набліжаецца катастрофа, а 15% дзяцей рэгулярна не даядаюць.
1: Інфляцыю ў Польшчы і Беларусі рэдактар Еўрарадыё Дзмітрый Лукашук абмеркаваў з эканамічнай аглядальніцай Вольгай Лойка.
2: Давай такі кароткі бліц па лічбах. Першая лічба. Прапаганда ізноўку палохае беларусаў цяжкасцямі жыцця выжывання ў Польшчы. Расказваюць пра тое, што жыхарам Польшчы, ну, знаеш, жыхарам, не палякам, а жыхарам, таму што і нас улічваюць вот гэты няшчасны збег.
3: Ну, хоць хто-то нас считает, понимаешь.
2: Да, даводзіцца, і я цытую, зацягваць рамяні. Рост коштаў у ліпені ў гадовым вымярэнні дасягнуў 3%.
3: Страшна. А в Беларусі 4,
2: і вот хацелася б проста параўнаць, вот што там, каму там, што, нічога нідзе зацягваць больш не даводзіцца.
3: Ну, конечно, прыходзіцца, конечно, цяжело жыць. Я, если тебе расскажу, сколько я плачу за квартиру, ты будешь плакаць здесь вместе со мной. У нас с тобой весь стендап будет наоборот, да, плач Ярослав. Жыць в Европе дорого, жыць в нормальной стране дорого. Жыць в Беларусі тоже плохо и дорого, потому что инфляция в Беларуси выше, чем инфляция в Польше. Это как бы официальные данные. 3% в смысле здесь, а у них в Беларуси 4,4%. Ну и она ускоряется. Так что, ну, затягиваем, конечно, затягиваем. Что же делать?
2: Коли все ж таки поравновывать, ну, сказать, вот у вас тут сказали, что у нас 3, а у вас целых 4, ну, как-то не особо гучить. Ну, то вот там же ж, есть еще и иншие нюансы.
3: В том-то и дело, что здесь эти 3% – это совершенно органический рост, и с этим обсуждается, что делать. Как с этим бороться, да? А в Беларуси зачем с этим бороться? Есть 713-е постановление, цены стоят раз-два, и все, да? И в итоге эти цены, которые ты пытаешься, значит, крышечкой удержать, они прут с разных сторон. И, знаешь, на самом деле фокусирование на Польше белорусских медиа – это что-то фантастическое. После голодающих детей польских, ну, или белорусских в Польше, я там не вникала уже, да, но, ребят, занимайтесь своими детьми, да, вы когда рассказываете эти success story, как люди из всяких разных стран западных переезжают в Беларусь, как хорошо там живут, ну, вы хотя бы немножко следите за правдоподобностью, да, вы показываете там замученную женщину с детьми на фоне абсолютно убитого дома, где они пытаются там хоть как-то там залатать окна и все такое, да, и говорите о том, что она счастливо переехала из Латвии там в городок какой-то в Беларуси. И ты думаешь, ребят, ну вы бы хотя бы ей, блин, возле хаты какой поприличнее посадили, да? Это деревенская убитая хата, послевоенная, без фундамента, где смена окон вообще ничего не решает, да? Ну, зато в Польше, понимаешь, вон дети голодают.
2: Ведаешь, что про голодающих детей, я, безумовно, проблем хапаю. У Польши, у неменьшей, там, Германии и так далее. До меня подошел белорус, який занимается у тым лику таким доброчинной деятельностью, вяде тем, что он сбирая некие там продукты, якія ему передают, гандлёвыя сеткі, там, рэстарацыі, ўсё астатнія, і хто мае патрэбу у...
3: Это ты про Сергея сейчас.
2: Да, про Сергея. Мае патрэбу, ён развозіць, раздае гэта ўсё на ежу гэтую. І ён падышоў да мяне і сказаў, што, слухай, калі раптам, можа быць, там, у цябе будуць, там, у каго ёсць такая патрэба, давай мой контакт, бо столькі прадуктаў нема куды дзіваць.
3: Да. Слушай, ну, здесь много стоит холодильников, где еда, там, за 2 дня до окончания срока годности весь холодильник забит йогуртами, да, разбирают соседи, там, вот, кому надо, несколько многодетных семей живет, ну, хороший, нормальный йогурт, вот, ну, берут. Ну, в общем, дети не сильно голодают. Если вы вдруг волнуетесь за польских детей, да, то поесть и одеться здесь можно исключительно дешево, а довольно часто бесплатно. Поэтому не надо волноваться за...
2: Затое у Беларуси зараз з'явилась махчимость под кредит в 1% побудовать себе жилье.
3: Уел, да. Слушай, ну, на 2 года, заметь, да, вот этот льготный период, он на на 2 года, да, первый год ты будешь проценты только платить, значит, потом второй год уже проценты и тело по ставке 1%, а потом случится страшное, твой кредит превратится не в тыкву, а, в общем, в монстра, который будет требовать 15,5% в год, да, знаешь, я уже шутила на эту тему, что, ребят, вы когда говорите, что у вас низкая инфляция, вот в Польше высокая, а у вас низкая, что инфляционные ожидания там чуть выше, чем инфляция, но тоже низкие, да, вы посмотрите вот на эту ставку. То есть 15,5% это так Беларусьбанк, заметьте, государственный банк, не какой-то вражеский, да, там не польский никакой, он так примерно оценивает вот темп роста цен и так далее. Ну, или он, извините, просто тупо наживается на бедных несчастных белорусов, потому что 15,5% это очень много, особенно если у вас инфляция 4%, и вы в это верите, и верите, что в будущем она тоже будет, ну, где-то около этого, да. На самом деле вы не верите, вы закладываете все риски, и вы даете инструмент, действительно выгодный в определенной ситуации, но далеко не везде. Я очень надеюсь, что у белорусов хватит экономической грамотности на то, чтобы не делать глупости и не влезать в этот кредит, если у вас нет там большой суммы на первый взнос или у вас нет квартиры, которую вы продадите, чтобы погасить большую часть этого кредита в течение 2 лет и не будете платить по ставке 15,5%, потому что это фантастически высокая ставка. А когда банк говорит, что, ну, вы знаете, там, если вы покажете хорошую зарплату, так вам и поручители не нужны, и мы готовы вообще до 100% стоимости жилья кредитовать, да, ну, вот это уже немножко так... Ну, я понимаю, что банк вряд ли будет вас кредитовать, если у вас не очень высокие доходы, он все-таки посчитает, сколько вы должны будете платить за этот кредит не в первые 2 года, а потом, и если у вас доходов не хватает, то вы просто не получите этот кредит. Ну, знаешь, я прекрасно помню людей, которые там в 2008-м брали валютный кредит и говорили, что сейчас мы тут эгегей, да, а потом случился 2009 год, да, и это эгегей длилось у многих там месяц-два, да, то есть у них на руках оказались долги и квартиры, машины, которые, ну, просто, ну, все рухнуло, да, все, девальвация там 20-30%, и вот, а у тебя долг все еще в валюте, а доходы твои в валюте того. Ну, в общем, это такая, слушай, это упражнение такое не для самых новичков, и надо внимательно воспользоваться, там калькулятор есть, и посчитать свои затраты, и, в общем, если вы бедный, то богаче вы на этом не станете. Если у вас что-то есть, вы можете это что-то поменять на что-то получше, поддержав отечественную экономику всеми силами, да, потому что вы фактически достанете все из карманов, вы будете выплачивать этот кредит, вы будете там обустраиваться, покупать все для новой своей хатки, обживаться, на вторичку уйдет ваше нынешнее жилье. Ну, короче, вот какой-то такой движ, а строительство это то, и внутренний спрос вообще это то, на что делается ставка. Так что задача сейчас максимально мобилизовать народ, доставать заначки, брать кредиты, вкладывать, и на этом мы попытаемся еще немножко порасти.
2: Лойка забывает о ставке рефинансирования, она плюс к 15%.
3: Не-не-не-не-не, это ставка рефинансирования плюс 6,11. Так что ставка в эти 15 включена. Это на сейчас вот эта ставка составляет рефинансирование плюс 6,15. Так что ставка там включена.
0: У ефіры Еўрарадыё была эканамічная глядальніца Вольга Лойка, якая празважала пра інфляцыю ў Беларусі і Польшы і пра іпатэку для беларусаў пад 1%. Еўразум.
1: Далей у праграме Еўразум.
0: Мы не саагрэсары, што стаіць за зменай рыторыкі Лукашэнкі.
4: На гэтым тле, на гэтым кантрасце падкрэсліваць тое, што ў Беларусі мір, ну, вось, мне падаецца, гэта важны складнік новага, можа, не зусім новага, але па-новаму выглядаючага іміджу Лукашэнкі.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу. Музыка.

0: Лойкай. Яна распавяла прысутным пра сваю працу ў абароне правоў чалавека, пра час, які правяла за кратамі, пра тое, як зараз уладкоўвае сваё жыццё ў Польшчы, пра планы сваёй далейшай дзейнасці на карысці грамадства. Распачала сустрэчу гаспадыня беларускага замка і кіраўніца валянтэрскай арганізацыі «Дапамога» Наталля Калегава.
1: Конечно, мы рады видеть такую красивую девушку, как Настя. Мы говорили о том, что история с собакой чуть ли не стала важнее для многих, чем правозащитная деятельность, но так устроен мир. И знаете, я вспомнила, у нас был митинг, и мы на этом митинге даже переводили ее письмо к собаке на литовский язык для того, чтобы достучаться, рассказать это литовцам. И в этом есть что-то такое соединяющее, потому что вот у собак нету паспортов, слава богу. Точнее, они есть, но они легко их получают в любой стране мира. Поэтому я думаю, что на самом деле пиком деятельности правозащитников является как раз это ощущение людей свободы, когда мало значит паспорт, когда важнее любовь к людям и любовь к родине, а все другие формальности, они ниже этих человеческих факторов. Поэтому так мы принимаем историю с собаками, поэтому мы так рады, что все-таки, несмотря на все эти колючие проволоки и все, что вы сейчас на свободе. И я думаю и уверена, что на свободе вы сделаете гораздо больше, чем поддерживали людей в тюрьмах. Потому что здесь у вас больше просто появляется механизмов и рычагов.
2: Когда мы кажем права человека, это такая подвойная речь. С одного боку, мы завжди кажем про каштовности, какие исторично, там, философы, философки, люди в конституциях разных краин прописывали. Это про свободу, про ровность, про справедливость, про человечую годность. Это каждое слово потребует, конечно, тлумачения в контексте права человека. Але с другого боку, это вельми докладная правая процедура. Права человека, как ему нравится, мы отримали только со створением Организации Объединенных Наций, с принятием Всеобщей декларации права человека в 1948 году. И основная задача права человека – быть щитом помеж маленьким человеком и державой, у которой вельми шмат полномочий и могчимости на нас уплывать. И правооборонцем, правооборонкой может быть абсолютно любые люди. И наша задача – хучей нагадывать державе про те обовязки в международном праве, в глине права человека, которые на себе берет держава, обовязуется гарантовать, обовязуется реализовать, и у чем есть проблемы. Да? Тому мы часто есть правовынники аспекта, але кроме этого и шмат и каштовностного. И я этим занималась, кольки могла. Я профессионально занимаюсь правооборонной деятельностью с 19 годов и протягивала заниматься и после всех подвей 20-го года, наиболее активно. Я вельми не хотела заезжать с Беларуси. Больше простое, что вельми шмат моих сябровок окунулись за кратами, и мне было вельми важно подтримливать их родных. И тому, может быть, это так оттягнулося, хотя уже планировала отъезд, але не поспела один тыдень, и меня затримали.
3: Одно питание вельми цікавіць, пункт угледжання хатняга гвалту. Як у наших колоніях вось з гэтым?
2: Насамрэч, я как раз вельми чакаю, что ближайшим часом будут вызволены все женщины признаволенные, и я вельми хочу почать казать про женщин неполитичных. Там вельми шмат несправедливых справов, и то, что сапраўды за там самооборону, ці крайне необходные женщины в унику отримлюсь вялізныя термины, хотя просто оборонялись от хатняга гвалту, это вельми распаўсюджаная речь. И в этом есть вялізная проблема, и наибольш меня непокоит, что с гэтым ніяк не працуюсь. То бок женщинам не оказывают психологичную допомогу после этого. С агрессорами никто не працует, с потерпелыми. И они вызволяются и снова вертаются до тех же мужчин, и по сутности все это протягивается, и это вельми кепско. Так не повинно быть и не повинно працевать, и это, саправда, вельми распаўсюджана. Вот одна з тем, якая мне хвалюется, это нават квалификация любых гвалтовных злочинств, як это отбывается. Чому человеку порезали шию неглубоко, ему зашили, он пошел одразу на працу, але она сидит за замах на забойство и 6,5 годов. И для меня вот это не зрозумело. И при этом есть постановление Верховного суда, які вельми криво это все трактуют, вельми кепско, что бок тут такий пласт різний, и практики, и тори законодавчі, чим хочеться попрацювати. Проблема есть, саправды, проблема хатнього гвалту, несправедливість для жінки, одинкові випадки, коли суди признають крайню необхідність або самооборону, і это частіше за все не зв'язано з жінками, і тому можна сказати, що ми в такій типовій ситуації, вельми важливо щось зробити.
4: Я почула, що вас зацікавила така прослойка нашого громадства, як люди з алкогольною залежністю.
5: Я коли була, у мене 6 разів було адміністративні протоколи, і нас судили разом з людьми, яких затримують за п'янки, от обов'язаних особо. Это было так цікаво, они спочивали нам, а мы спочивали им. Потому что они и мы были в супер бездопоможной ситуации, бесправной абсолютно. Мы не можем ничего сделать с тем, что отбывается. И мне было вельми шкода этих людей. Когда за меня стояло шмат людей, там адвокатская подтримка и все остальное, я разумела, что за их никто не заступается, и там мне их вельми шкода. Шмат с кем я сепаравалась, и там в колонии, кто сидят за так званую неплату элементов, хотя на самом деле они просто спазнились два раза на працу, им дали ход колонии, и они за заехалі, напрыклад, без запазычанасці перед дзяржавай, а за кошт нізкіх заробках на мясцовай фабрыцы у іх вырасла запазычанасць на 10 тысяч. Это супер неэфектыўная сістэма, і мне вельмі хочацца паказаць нават эканамічную немэтазгоднасць, негуманнасць і пра тое, што пры гэтым Беларусі шмат сервісаў медыцынскіх, і там людзям можна рэальна дапамагаць, і мне важна зараз гучна казаць пра эту тэму і праблему. Мне падаецца, што нават калі беларускія ўлады проста абмежавалі продаж алкаголю па кошту, па тэрыторыі, па часе, гэта бы ўжо істотна палепшыла бы сітуацыю.
0: На сустрэчы з Настай Лойкай прысутнічалі каля 30 чалавек. Тыя віленскія беларусы, якія не змаглі трапіць на гэтую імпрэзу, могуць гэта зрабіць у сераду. Заўтра, 19 жніўня, у віленскім беларускім музеі імя Івана Луцкевіча пройдзе сустрэча з Настай яшчэ адна і з яе каліжанкай, таксама былой зняволенай праваабаронцай Марфай Рабковай. Яна пачнецца а 18:30. Яшчэ адну падзею, але ўжо ў Беластоку, прананцуем пра 4 хвіліны.
6: Радыё Рацыя. Рацыя.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година у Беларуси, 10 у Польши.
3: Эксперты оценили, у яких мэтах Россия створила пусковые пляцовки каля Беларуси. После инциденту на белорусской меже керовник помежника в Литве подал у отставку. Оранжевый узровень небеспеки на Беларуси, где навальница махчимая залевы.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Эксперты Американского института вывучения войны меркуют, что Россия поширяє уздовж межи с Украиной и Белоруссию пусковые пляцовки для своих далекобойных ударных беспилотников для узмацнения ударов по заходней частце Украины, а у будущем, имоверно, и по краинах НАТО. Таким чином, как отзначается у справоздачи, американские эксперты оценили информацию британского выдания The Telegraph об 10 побудованных Россией уздовж межи с Украиной и Белоруссию пляцовках, на яких размещено сама менее 59 новых механических платформов для запуску ударных дронов. На каждой из них можно разместить по 1000 беспилотников. Украина неодноразово заявляла, что Россия выкористовывала ретранслятори на территории Беларуси для атаки Житомирской и Ровенской областей для знищення логистичной замежной войсковой допомоги. Керівник служби охови державної межі Литви Рустамас Любаєвас обвестив про відставку, якої попередничав скандал з меркованим нападом на помежників мігрантів, що трапили на литовську територію проз тунель. Любаєвас займав гэтую пасаду з 2019 году, а 5 жнівня депутатка Ради Лаздейского района Вильма Дановскене написала у Фейсбуку, что на белорусско-литовской меже группа мигрантов вышла с туннеля и напала на помежников. Помежники у той день выявили подкоп и начали затримливать мигрантов. У этот момент, как стверджается, с подкопу вышли еще около 20 человек и напали на 4 помежников с палками и камнями. По воде Дельфи напад отбылся еще 26 липеня. Министр внутренних справ Литвы Мартинас Катилинас заявил, что его не проинформовали належным чином про инцидент и загадал провести проверку. Керовник помежника Рустамас Любаєвас тады аспрэчыў гэтыя заявы. Нападу з боку мігрантаў дакладна не было. Прарыву праз дзяржаўную мяжу таксама не было, заявіў ён. На мінулым тыдні, 14 жніўня, выйшаў артыкул, у якім са спасылкай на крыніцы выдання сцвярджалася, што мігранты падчас інцыдэнту спрабавалі зацягнуць аднаго з памежнікаў на беларускую тэрыторыю, пасля чаго пацярпелы памежнік звярнуўся да лекараў і выйшаў на бальнічны. Про заканчэнне праверкі, якая б пацвердзіла ці зняпраўдзіла інфармацыю крыніцаў літоўскіх СМІ, не паведамляецца. Сегодня по Беларуси чекаются мощные дожди. Белгидромет обвестил оранжевый уровень небеспеки в связку с мощными дождями, которые чекаются по всей Украине. Наибольшая падка, меркуючи с прогнозу, достанется Расунам, Верхнедвинску и Новополоцку, Барановичам и Миру. Так само шмат опадков чекается на межи Берестейской и Городинской областей. Подтопить может так само Минск, Витебск, Борисов, Молодечно. До раніцы 19 жніўня дажджы сыдуць на ўсход. Аднак 21 і 22 жніўня, згодна з папярэднім прагнозам, залевы пройдуць на Палесі. Гэтыя дажджы шмат для каго будуць доўгачаканымі. Першая палова жніўня была даволі сухой, ліпень таксама быў незвычайна, але не рэкордна сухім. Асабліва гэта заўважана на Прыпяці ў Мазыры, яна моцна абмялела. Яно рэзкае, але пакуль не рэкорднае. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, часамі дажджы, тэмпература паветра ад 17 да 20 цяпла, вецер паўночна-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўнае гаспадарства, аўторак сёння на календары 18 жніўня. Як заўжды, нягледзячы ні на што, добрага дня ды добрага настрою, зычыць усім беларускай радыё рацыі ды я Алесь Дубавец, некалькі гадзін будзем разам, будзем слухаць добрую музыку, спадзяюся, добрыя навіны, розныя цікавінкі з майго боку, ды не толькі. Карацей кажучы, запрашаю. Што тычыцца гадзіны, якая распачалася, тут у нас Торвальд, Manic Street Preachers, Human, Помідоров, Aerosmith ды і іншыя. Не ў забаве тут Ян Мордайн традыцыйна пачытае нам штосьці цікавае з архіву тыднёвіка Ніва. Ну а потым даведаецеся, калі не ведалі, што больш карысна для арганізма. Душ ці ванна.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио «ФМ».

0: на Беларусь і для ўсіх беларусаў. Радыё «Рацыя». Тут жыве Беларусь.
1: Уздоўж падзеленай Беларусі. Краязнаўчая вандроўка «Радыё «Рацыя».
2: Передача «Уздоўж падзеленай Беларусі» вітаем, а мы зараз знаходзімся ў Лаванполі. Гэта зараз вёска, калісьці мястэчка, якое належала роду Лапацінскіх.
3: Лаванполь знаходзіўся на самай польска-савецкай мяжы. Род Лапацінскіх, як і перыяд Другой Рэчы Паспалітай, мясцовыя людзі вельмі добра ўспамінаюць.
4: Ой, вы знаеце, што это быў очень замечательный чалавек сваё время. Іх цэлы род был Лапацінскіх. Он был, это самае, Ян Лапацінскі, наверное, паслом был. Он много где в зарубежных странах. Он был сейме в Литовском, был прокурором, очень справедливый человек, честный. Кстати, он был и начал гравировку делать, там гравюры писал. В общем, в Сарае он построил жене, когда жена умерла у него, костел в честь ее построил. Вот. У него было очень много земли. Ну, это ж магнат был, как бы сказать. Но он очень хороший был. Вот люди отзываются о нем здесь.
5: Лапацінскі, ну, он был такой добренький дуже. Даже хотел брать замуж мою маму. Да, мама такая была ничего. 29 лет было ей, она осталась вдовой. Он пришел, помню, огромное яблоко принес нам, чего. А второй раз слышу в окно, быр-быр-быр-быр, мама не открыла ему. Ну, что-то не понравилось. Ну, пан не работает, хорошо питается, но сами понимаете, что ему нужно только. Мама не открыла. А бабушка, помню, я ругала, ай, Антонинка, иди ты за яго, ты ж будешь панечкой. Мама не говорила, он не противный.
4: Мястэчка то было, Рэчы Паспалітай, за жэкам. На той стороне было уже юж мускалі.
6: Як людзі вспоминаюць, як жылося под палакам?
4: Лепей, пшы польцы лепей жылось. На той стороне барадзо дрэна было. Но они так рубили мускалі. Они там включали такі громкоговорители, все там. Ну, и здесь направлено было сюда, отсюда громкоговоритель. И это сама громкоговоритель эти говорили сюда. Ну, там и слышно было, как коровы танцуют, они там поют. Вот. Но это все было пропаганда такая. И люди многие верили, которые бедные были, это самое.
6: И что, утекали там 20 колокольчик?
4: Да, и утекали на ту сторону. Потом им шампалау давали, узнавали, что они шпион, и назад отправляли. Направо. Там он был еврейское кладбище, но большевики сделали дорогу и сравняли это кладбище с землей. О, то еще брук польский Лапатинского. То шистко было Лапатинского. Но шистко приходит в упадок. Так что написано, охраняется государство. Заросло здесь все запущено. Раньше здесь был парк, палац Лапатинского. Тут большевики были зарубившие. Сначала был детдом. Детский дом. После войны тут жили дети. Потом они зарубили училище, так и было, ветеринарное училище. А потом они поставили тут свиньи. Чтобы подавали свою культуру. Заросло здесь все запущено. Раньше здесь был парк. Ну, то вот колонна взнесена в 1791 году в честь принятия Конституции 4 мая. Перший в Європі, а другий в світі. Після американської. Ну, то, видите, вона так, в таким запушеном состоянні. Ну, там був ожил. Ну, тут анели. І постріляли. Большевики стріляли. Там не було вот лесу, а стріляли. Ну, з пулеметов видно. З тієї сторони двіни. Ну, вот так. Ну, так. Он. Ну, йдемо. Побачите. Ну от поляці, не вім, в тим року хотіли відбудовувати поляки. Вони дають деньги. Но что-то вот в этом году они должны были начать. Но что-то вот я не знаю, почему не идет это все дело. Так выгляда на той день.
3: У Лаванполі засталіся не толькі сляды роду Лапацінскіх. Засталася таксама спадчына часоў Другой Рэчы Паспалітай.
2: Але пра гэта запрашаем слухаць у заўтрашняй перадачы. Заставайцеся з намі на хвалях беларускага радыё «Рацыя».
1: Гулящее житё мясцовых контрабандистов описал не один автор. Але было оно так само причиной междержавных спрэчек. Провоковало национальные конфликты. Мяжа Рыжского договору. Яе шляхом вандруют наши корреспондентки Уля Шубзда Гэта і Ганна Шарэнда. Перадачу «Уздоўж падзеленай Беларусі» слухайце на хвалях беларускага радыё «Рацэ».

Куропаты я закончил 20 график на тему куропат. Я не готов до выставки. Мы хотим сделать на листопад крыш. И маем два места, у яким можно этот крыш поставить. То есть царская дорога от парку Палацового до Стислого резервата в Беловеже. Еще докладнее места не знаем, але есть махшимость, как такой крыш там поставить, коли не на парковом грунте, не на дзялце парку, то на приватной, потому там еще есть кілька таких загонов приватных, и мы уже обговорены с двома господарами из Беловежи. Мы еще их прозвище не подаем, то есть наша такая тихая умова. Мы будем еще говорить с бурмистром, с Войтом Беловежи, как не было жадной там коллизии, и альбо там поставим этот крыш, а другое намерение, то есть утопили при вузкоторовых колейках, где уже стоит экуменичная капличка, посвященная пушче, есть там камень с лесниками, яких за совету вывезли на Сибирь. И коли бы дошел крыш еще с куропат, то уже был бы такой пункт, такая достаточно солидная памятка. И наших людей, которые были вывезены на Сибирь, есть капличка, где можно помолиться. И может там над лесництвом не имеет жадных таких, ну, каких-то претензий, как там поставить крыш. Мы хотим здесь так, при конце вересня, во вресню, покликать таких с 20 особ, которые там писались на листу, таких гоноровых людей, которые помогут поставить этот крыш. И так коллегиально будет поднята децизия, чи поставим его в Беловеже, чи поставим у Топіль. И хочем, как у листопаде там была мша, и как этот крыш был высвенчен, чи в Беловеже, чи в Топіль.

0: Радио Рация.
1: Ігор Васюна, студент жніўня аўторак. Зараз коментары ў нашым эфіры. З гэтага пачынаем. Улады ў Мінску не забыліся пра 2020 год. Так кажа прадстаўнік арганізацыі Белпол Уладзімір Жыхар. Так ён пракаментаваў апошнія выпадкі дзірусатак на шэраг беларускіх незалежных медыя, у тым ліку і на беларускае радыё Рацыя.
2: Режим, он не забыл, что было в 2020 году. Пытается максимально уменьшить возможность получения белорусами информации о том, что действительно ничего не закончилось, люди продолжают работу, продолжают бороться за Беларусь. И если говорить в целом, то это такая достаточно постоянная тенденция. Просто, скажем, направленность действий режима в определенное время, она немного просто меняется. Когда они больше пытаются, например, вербовать людей, когда они пытаются людей, например, шантажировать, когда они пытаются совершать какие-то акции, пытаются людей подкупить на то, чтобы они предоставляли информацию по поводу каких-то акций, ну, когда они занимаются, в общем-то, такими DDoS-атаками. Для государства, которое обладает, в общем, достаточно серьезными бюджетами для такого рода действий, это не составляет труда.
3: Ці можна ствердзіць, что на сёння беларускія спецслужбы працуюць професійна? Тут прыгадваю гэтыя операцыі, напрыклад, схемы выкрадання код.
2: Ничего не известно ни по поводу Котова, ни по поводу Мельниковой. Здесь очень много, в общем, таких темных пятен, которые не дают до конца понять, что же происходило и по какой причине эти люди исчезли. Если говорить о профессионализме белорусских спецслужб, то он, в общем-то, как и был, он не самый высокий, они действуют достаточно примитивными способами, которые не всегда направлены на достижение какого-то конечного результата, а просто показывать какое-то действие.
3: Вы занимаетесь расследованиями разных справ, связанных с режимом Александра Лукашенко. На что наиперш теперь накированы эти незаконные схемы?
2: Если мы говорим о публичной части, то есть публичных видеорасследованиях, либо той работе, которую мы проводим не публично, то основная сейчас, основной такой крен – это показать, доказать и выявить схемы по участию Белоруссии в производстве вооружения на территории Белоруссии с последующей передачей этого вооружения России. То есть фактически мы показываем о том, как до сих пор режим Лукашенко соучаствует в войне против Украины.
3: Это уже шматлікія прадпрыемствы з ваших расследаванняў вынікае, якія працуюць на гэты ваенны, расійскі ваенны комплекс.
2: Как мы неоднократно заявляли, более

0: разрешена. Это еще дополнительно будет внушительное количество белорусских предприятий. Ну и в конечном итоге, когда работа будет завершена по всем, когда информация по всем предприятиям будет передана, мы, естественно, опубликуем весь список таких предприятий. Все это делается для того, чтобы наши источники, которые передают информацию, находились в безопасности, для того, чтобы работа по сбору доказательной базы об участии этих предприятий в войне против Украины собиралась, в общем-то, в таком нормальном, спокойном режиме.
1: Гэта информация позднее передается неким вашим заходним партнерам?
0: Безусловно, те или иные санкции, которые вводятся, они вводятся не на пустом месте. Мы рассказывали зимой про завод корпусных изделий, как пример, который производит боеприпасы для России. В 21-м пакете мы увидели это предприятие, завод корпусных изделий, объект-участок в санкционном пакете. Также и КБ-дисплей. Мы также неоднократно рассказывали про это и про предприятие Диапроектор. Опять-таки, в последнем 21-м пакете эти предприятия, в общем-то, были отражены. И Белпол проводит регулярно закрытые брифинги в различных странах Европейского Союза, США, Украине, для того, чтобы показывать, в общем-то, как меняется ситуация в Беларуси, какова динамика и на что необходимо делать, естественно, упор в настоящее время, потому что ситуация очень сложная. В ближайшее время мы понимаем, что многие эти предприятия могут выйти на свои производственные мощности, а это значит, что 27-й год в контексте опять-таки того еще, что происходит вокруг Беларуси, может быть очень сложным.
1: Як на гэтым зарабляе Александр Лукашенко и его атачэнне?
0: Здесь нужно распределять, точнее разделять схемы, потому что если мы говорим о предприятиях, которые работают на войну, то это попытка как-то стабилизировать ситуацию внутри страны, потому что если бы белорусские предприятия это не производили, то ситуация экономическая была бы еще хуже, чем есть сейчас. Хотя ситуация все равно ухудшается, потому что санкции, которые вводятся опять-таки за участие, соучастие в войне, за помощь агрессору, они ухудшают эту ситуацию. Есть схемы непосредственно коррупционные, но это коррупционные схемы, о которых мы также рассказывали, в которых участвует так называемый президентский спортивный клуб, и уже непосредственно на этих предприятиях зарабатывают и семья Лукашенко, и круг приближенных.
2: Ну и теперь организация былых сил веков Белпол выявила новую схему обухода санкций, якою користується белорусское предприемство «Планар». Яна знаходится под международными санкциями за працу на российские военно-промысловые комплексы. С представником организации «Белпол» Владимиром Жигаром размовляла Яна Запольская.
3: День с рацией.

0: Ірак Сандалі, ми працягуємо наш ефір, де закрадаємо чергове тема. Були доброохотники, працягують допомагати на політичних івентах, наприклад, Дня годності у Варшаві чи культурних фестивалів. Для когось це можливості далі бути корисним, для когось це спосіб заставатися у активному осяроді уже поза війною. Але ці тягне після таких активностей на лінію фронту знову, де чому наогул їм цікавий такий відпочинок. Про гри не тільки Марина Савіцька запиталася у былога воєра, деполітичного зняволеного нашего наступного суразмовца Дениса.
1: Я считаю, что по поводу наших воеров, которые в данный момент сражаются на территории Украины за независимость Украины, за целостность Украины, нужно говорить, и об этом говорят. На любом мероприятии с белорусской командой, с какой-нибудь, кто-то говорит про то, что наши ребята воюют. Наши ребята воюют за Украину для того, чтобы была независимость Беларуси, правозволение Украины. И наши бойцы, которые уже написали рапорт на увольнение, они также работают на этих фестивалях, они также волонтерят, они также помогают, продвигают культуру и помогают организаторам вот во всем вот в этом. Этих ребят все понимают, все знают, что это бывшие бойцы, и все их уважают, все подходят, жмут руки. С периодической регулярностью бойцы, бывшие бойцы на работе появляются с шевронами полка Калиновского, батальона Калиновского, кто в какой период служил. Поэтому никто не забывает про то, что мы сделали и какой вклад в этой войне на стороне Украины мы сделали, как белорусы. Бойцы, бывшие, всегда готовы помочь на любой импрезе. Неважно, это культурное там будет, либо там историческая подея. Но если говорить о том, чтобы вспоминать про бойцов, давайте просто на каком-то конкретном политическом форуме, там, слете будем поднимать эту тему. На культурных мероприятиях я не думаю, что это нужно делать, потому что ребята выдыхают, и когда ребята выдыхают и отвлекаются на другую работу, я вижу их совершенно другими. То есть они абстрагировались от войны, они занимаются какой-то гражданской нужной деятельностью, которая необходима для других людей, для детей, для тех же самых, мам, пап этих детей, для молодежи.
2: Что ты назираешь, когда ты коммуникуешь с экс-доброохотниками? Насколько они готовы вертаться на ту землю украинскую, там, где сейчас ведутся боевые деяния? Альбо наоборот, им потребны отпочинок, и они кажут, что больше николи?
1: Ну, в зависимости от того, когда у человека была ротация. Если человек выехал по ротации там, на лечение и достаточное время провел за границей боевых действий, он может сам себе спокойно сказать, там, хочет он или не хочет. Некоторые, которые на ротации сразу приезжают, они такие, все, надо ехать обратно. После того, как они какое-то время проводят в мирном сообществе, в гражданском сообществе, и я в том числе их пытаюсь привлечь там к волонтерской деятельности, либо просто к работе гражданской, они такие, о, классно, ну и они начинают понимать, что такое гражданская жизнь. Но многие ребята, которые уже долгое время были на войне, они готовы вернуться, если надо. Но сейчас им необходим выдох, им сейчас необходим спокой, и им сейчас необходима социализация.
0: На так само любим випадку, як каже наш суразмовця Дзяніс, воєрам важний час від часу переключатися на більше громадські справи, чимсь завсюди думати про війну.
3: Білоруська радіорація пропонує.
4: Весна. Правоабарунча передача на білоруським радіорація. Гучить кожну суботу у 6.00. Повтори передач у неділю у 11.05. Поводле білоруського часу на одну годину пізній. Радио Рация дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ. Сайт Белорусского Радио Рация доступен так само на польской и ангельской мовах. Головные події, цікаві розмови і опошні новини можна читати на нашій сторінці по-білоруську, по-ангельську і по-польську. Глядіть відповідні мовні версії на нашій сторінці racia.com. Віталь Циганков на Белорусском Радио Рация. У кожний будній день поводле польського часу у 7.45 і 17.45. Слухайте «Політхіт» з Віталем Циганковим.
3: Або на сайті у рубриці «Політика» з Віталем Циганковим. Белорусская радиорация пропонує. День з рацией.
0: Перестрелял зараз докладно за свет за 17 Беларуси до 16 в Польше. И далее комментарии в нашем эфире. Сегодня мы клубенько про то, как Беларусь перетворяет всю историчный Диснейленд.
3: Комментар рации.
5: У Беларусі пад шумок выглядае на тое, рыхтуюцца пазбавіць ахоўнага статусу вялікую колькасць гістарычных аб'ектаў. Самае цікавае тут нават не колькасць, а тое, якія менавіта помнікі могуць пайсці пад нож. Калі меркаваць па дакументах, якія трапілі ў распараджэнне тэлеграм-канала «Спадчына», у значнай ступені гэта ўсё, што звязана са шляхтай, ВКЛ і Рэчу Паспалітай. Мясцовым уладам даручылі тэрмінова падрыхтаваць дакументы для выключэння шэрагу аб'ектаў з дзяржаўнага спіса гісторыка-культурных каштоўнасцяў. І гэта не ініцыятыва нейкага там асабліва заўзятага райвыканкама. У дакументе гаворыцца пра выкананне даручэнняў Савета міністраў. На прыкладзе аднаго Клецкага района добра бачна, куды дзьме вецер. З 30 помнікаў, якія знаходзяцца ў раёне, статус хочуць зняць з 7. 6 з іх шляхецкія сядзібна-паркавыя комплексы Радзівілаў, Вайніловічаў, Яленскіх і іншых. То бок амаль траціна ўсёй ахоўнай сядзібнай спадчыны раёна можа перастаць быць спадчынай у юрыдычным сэнсе. Але справа выглядае не толькі ў ідэалогіі. Тут вельмі добра спалучыліся камерцыйны інтарэс і непрыманне няправільнай гісторыі. Былы міністр культуры, палітык Павел Латушка распавёў нашай Ніве, што яшчэ каля 15 гадоў таму Лукашэнка асабіста патрабаваў скараціць колькасць помнікаў удвая. Прычына была вельмі празаічная, яны нібыта перашкаджалі інвестарам. Латушка кажа, што тады адмовіўся гэта падпісваць. І вось праз 15 гадоў старая ідэя вяртаецца ў значна больш спрыяльных умовах. Бо цяпер камерцыйны інтарэс цудоўна супадае з дзяржаўнай гістарычнай палітыкай. Сядзіба нейкага Радзівіла, Вайніловіча ці Яленскага гэта не проста старая нерухомасць, за ёй цягнецца вельмі незручны шлейф. Шляхта, ВКЛ, Рэч Паспаліта, еўрапейскія сувязі, каталіцтва, паўстанне супраць Расейскай імперыі – усё тое, што цяперашняя ўлада любіць запісваць у польскасць. Тым больш, што пасля 2020-га гэта ўжо фактычна аформлена ў дзяржаўную палітыку. У 2022-м Лукашэнка абураўся, што ў Беларусі было занадта шмат партрэтаў польскай і літоўскай шляхты. Перыяд Рэчы Паспалітай прапанавалі разглядаць як польскую акупацыю. А з публічнай прасторы пачалі знікаць Касцюшка, Каліноўскі і памятныя знакі паўстанцам. І на гэтым фоне асабліва цудоўна выглядае іншая навіна. Пакуль сапраўдныя шляхецкія сядзібы могуць пазбавіць аховы, пад гароднёй у каробчыцах з нуля будуюць стары горад. Будзе ратуша, карчма, гандлёвыя рады, этнаграфічны комплекс і нават рыцарская школа, то бок сапраўдная сядзіба 18-га стагоддзя нам перашкаджае, а муляж 18-га стагоддзя не перашкаджае. Больш за тое, муляж нават зручнейшы. У сапраўднай сядзібы ёсць гаспадары. Гісторыя, кантэкст, дакументы, сувязі з Рэчу Паспалітай, з Еўропай. А ў псеўдаратушы можна прыдумаць любое мінулае. Рыцары ёсць, ВКЛ няма. Шляхта ёсць, палітычнай гісторыі шляхты няма. Карчма ёсць, магдэбургскага права можна і не ўзгадваць. Атрымліваецца гістарычны Діснейленд. Прыгожа, бяспечна і ніякіх непажаданых пытанняў.
3: Каментар.

0: Здесь сталкиваюсь с такими ситуациями, когда либо после ДТП или других происшествий люди получают травмы, лежат в больницах, либо погибают. Тогда уже консультируем родственников, как обеспечить возвращение тела, решить вопросы с документами, как общаться с администрацией.
1: Па словах правабаронца Рамана Кісляка, гэта не першы выпадак са смерцямі беларусаў у Грузіі.
0: Была аварія з участнікам беларусаў, былі другія інцыдэнты, но з такім количеством жертв, конечно, не было. Это для Грузіі на самом деле беспрецедентная такой случай, поэтому раньше были аварии, вот в прошлом году была авария, когда девушка погибла, а супруг попал в больницу, и мы собирали средства и консультировали, в общем-то, его искали адвоката для того, чтобы помочь, так как потерпевшая, ну, сторона не могла добиться от виновника некоторое время возмещения расходов.
1: Правоабаронца Роман Кісляк так само заважає, що до допомоги сьогодні першиню долучилася Білоруська амбасада у Грузії і Міністерство заміжних справ Республіки Білорусь. У Лідзі на аўташоу «Тачкі пікнік» прыгатавалі шаурму даўжынёй больш за 12 метраў. Справу зрабілі кухары «Кебаб Фэктары». Паводле інфармацыі, шаурма аказалася даўжэйшай за гарадскі аўтобус. Эксперты ўнеслі дасягненне ў кнігу рэкорду Беларусі. Праўда, у каментарах некаторыя карыстальнікі паставілі рэкорд пад сумнеў, адзначыўшы, што побач паклалі некалькі кавалкаў шаурмы, а не адну суцэльную страву. Раней у Беларусі зафіксавалі яшчэ адзін гастранамічны рэкорд. На фестывалі ў Ваўкавыску прыгатавалі піцу диаметром 5,5 метров. Над рекордной піцей працювали супрацовники Волковицкого мясокомбината. Для начинения використали маслины, сыр моцарелла и 7 видов кобасы мясцовой вытворчості. Каб запекши такую великую піцу, довелося збудовать адмысловую печь на колах. Больш новинок на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск праз годину.
2: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Перакі 8X сёння на вуліцы ў нас у нашым памежным рэгіёне ёсць дажджы, месцамі яны могуць пераходзіць у навальніцы ды ліўневыя дажджы, але ёсць і праясненне. Тэмпература паветра зараз плюс 14 у Лідзі, 17 у Гародні, 16 у Ваўкавыску, 18 у Беластоку ў Гайнуцы, 19 у Берасці, у Кобрыні ды плюс 16 зараз у Пінску. Паўночна-заходні вецер, парывы да 14 метраў за секунду, нязначна паніжаны атмасферны ціск, які увечары пачне павышацца. У нашай сёння чакаем плюс 10-12, магчымыя кароткачасовыя дажджы, верагоднасць ападкаў 30-40%.
2: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Дзень з рацыяй.
3: Доклад 5 хвилинов зараз минает, после 17 в Беларуси, после 16 в Польше. Гэта беларуская радио «Рация», тут у студии по-ранейшему Лад Гранёвскі. Я щиро вас запрашаю черговую годину, ды на самый початок. На край годины накрыв наши координаты. 98.1 FM в Белостоку, ды Харудни, 99.2 FM в Берасе, Белой Подляской, ды так само в интернете. Рация.ком, черговый гость, черговый суразнуться. Не в забаве, напереди у нас.

0: Парак самогра аўторак працягваецца наш дзённы эфір. Беларусы ў крузе, калі трагедыя здараецца далёка ад дому, хто дапаможа. За апошні час у аўтаварыях ў крузе загінулі каля 10 беларусаў. Як у такой сітуацыі беларусам дапамагае дыяспара, хто займаецца сувязямі з роднымі, дакументамі, лячэннем ды вяртаннем целаў загінулых на радзіму. Пра тое, як беларуская супольнасць ў крузе дапамагае землякам у самых складаных ды трагічных абставінах, праваабаронцам Раманам Кісляком пагутараў Сергій Апановіч.
1: Раман, распавіць, калі ласка, якім чынам аказваецца дапамога пры тых няшчасцях, якія апошнім часам адбываюцца ў Грузіі. Я пра аўтакатастрофу, у якой загінулі людзі, ці вось нядаўні выпадак, калі цягнік збіў чалавека, і які аказаўся беларусам. Якім чынам вы, як прадстаўнікі дыаспары і як праваабаронцы, аказваеце нейкую дапамогу беларусам у Грузіі?
2: Так, к сожалению, мы в диаспоре здесь сталкиваемся с такими ситуациями, когда либо после ДТП или других происшествий люди получают травмы, лежат в больницах, либо погибают. Тогда уже консультируем родственников, как обеспечить возвращение тела, решить вопросы с документами, как общаться с администрацией больницы.
1: У меня такое чувание, что у гэтым годе стало нек больше таких аварий с уделом белорусов. Ну, там, где гинуть белорусы, и, может быть, я помыляюся, і ці просто прадстаўнікі сродкаў масавай інфармацыі замаўчвалі гэтую інфармацыю, якая была раней?
2: Нет, не похоже. Это, ну, не знаю, какое-то трагическое такое совпадение, что ну, вот, крупные аварии с большим числом жертв, туда попадают белорусы. Это просто какое-то, вот, не знаю, совпадение, рок. И здесь никто ничего не замалчивает, и все передают, и вообще грузины спрашивают, как бы все знают про эту трагедию последнюю. В общем-то, спрашивают, знаем ли мы этих людей, и, в общем-то, все знают, никто не замалчивает в средствах массовой информации подобное.
1: Я кажу про то, что таких аварий ранее было не к меньшинству, может быть, просто ранее на них меньше звертали увагу. Я про то, что все в этом годом то одна аўтакатастрофа, то другая, то вось зараз это збіццё чалавека цягніком, які вось неяк яно стала больш гэтага ўсяго ў гэтым годзе.
2: Была аварія з участвам беларусаў, былі другія інцыдэнты, но з такім количеством жертв, конечно, не было. Ну, для Грузіі на самом деле беспрецедентная такой случай, поэтому раньше были аварии, вот в прошлом году была авария, когда девушка погибла, а супруг попал в больницу, и мы собирали средства и консультировали, в общем-то, его искали адвокаты для того, чтобы помочь, так как потерпевшая, ну, сторона не могла добиться от виновника некоторое время возмещения расходов на больницу.
1: Я понимаю, что человека осудить, да, кировцу этого автобуса. Кто будет?
2: Ну, не знаю, предположительно, да. Если его не признают там невменяемым, то по идее, да, потому что все свидетельствует о том, что он нарушил правила дорожного движения. Я не хочу забегать вперед и там говорить за суд, но его взяли под стражу. Сколько мне известно, как бы освобождения там под залог не было. Ну, насколько мне это известно. Он не имел права управления таким транспортным средством с таким количеством пассажиров. Техническое состояние этого микроавтобуса, скорее всего, было ненадлежащим. Ну и опыта человека не было. Почти на последнем этапе спуска это произошло. Это очевидно, что он перегрел тормоза и вот, ну, допустил такое происшествие. А сам непосредственно перед столкновением выпрыгнул, так как уже видел, что тормоза не работают и машина летит неуправляемо.
1: Ну, когда мне что такое вдарится, что так само будет оказано белорусам допомога, правда?
2: Конечно, да. Ну, в этом случае вот пуски Гоминфта, вот это происшествие, здесь подключилось и посольство, ну, впервые так активно. Посольство и МИД делал заявление, поэтому часть работы они осуществили.
0: Раман Кісляк таксама дапамагае беларусам, якія падаюцца ў Грузіі на міжнародную абарону. Іх набралася больш за 100 чалавек. Грузія пакуль не выдала міжнародную абарону ніводнаму беларусу.

0: Еўразум.
1: На Еўрарадыё навіны спорту. Сістэма VAR пачне выкарыстоўвацца ў чэмпіянаце Беларусі, але ж пакуль максімум у 4 матчах тура. Пра гэта распавёў начальнік дэпартамента судзейства і інспектавання АБФФ Уладзімир Кузьмін. Але ж канкрэтных тэрмінаў не агучыў. На першым этапе відэапаўторы будуць прымяняць у 1-2 матчах тура. Пасля ацэнкі вынікаў і водгукаў клубаў і заўзятараў выкарыстанне сістэмы могуць пашырыць. Кузьмін азначыў, што ў Беларусі ёсць толькі 2 мабільныя сістэмы VAR. Галоўны аперацыйны дырэктар FIFA Кевін Ламур пакінуў сваю пасаду. Пра гэта паведамляе Sky News. Раней Ламур раскрытыкаваў план прэзідэнта FIFA Джані Інфанціна па продажы часткі правоў на чэмпіянат свету інвестарам. У ліпені ён заявіў, што супрацоўнікаў падманулі праз недастатковую адкрытасць кіраўніцтва і назваў праект праектам аднаго чалавека. У FIFA пацвердзілі, што працоўныя адносіны з Ламурам завяршыліся 17 жніўня. У арганізацыі падзякавалі яму за 2 гады працы і пажадалі поспехаў у будучыні. Ламур далучыўся да FIFA ў лістападзе 2024 года. Беларуская федэрацыя футболу працягвае працу над вяртаннем матчаў пад эгідай УЕФА ў Беларусь. Пра гэта заявіў намеснік старшыні федэрацыі Андрэй Васілевіч. Паводле яго слоў, рашэнне УЕФА праводзіць беларускія матчы на нейтральных палях па-ранейшаму дзейнічае. Васілевіч азначыў, што кіраўнік федэрацыі Яўген Балойчык і прэзідэнт УЕФА Александр Чыферын ўжо некалькі разоў сустракаліся па гэтым пытанні. Яшчэ адна сустрэча запланаваная на бліжэйшы час. Васілевіч падкрэсліў, што Чыферын падтрымлівае Беларусь. На беларускі футбол былі накладзены абмежаванні ў 2022 годзе, калі Беларусь стала суагрэсарам у вайне Расіі супраць Украіны. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
2: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. Беларускія ўлады распрацоўваюць план мер па павелічэнні нараджальнасці. Сярод ідэй, якія гучаць апошнім часам, прывязка дапамогі на дзіця да заробкаў, павелічэнне ясельных груп для дзяцей да 2 гадоў.
3: Ці большыя выплаты на малых у вёсках. Гэта, дарэчы, свежая ідэя ад прапагандыста Ігара Тура. Маўляў, большыя дэкрэтныя наўрад ці паўплываюць на мінчанак, якія не хочуць нараджаць праз кар'еру.
2: Аднак ці толькі ў кар'еры справа? У трэці беларускі не саромеюцца тлумачыць, чаму не спяшаюцца кідацца ў мацярынства.
3: Няма жытла, грошай, стабільнасці. Страшна праз сітуацыю ў свеце, піша Яначка.
2: Непаважлівыя адносіны да жанчын у медыцынскіх установах, карная гінекалогія, дыскрымінацыя маці працадаўцамі, фінансавая неабароненасць у выпадку разводу, калі мужчына пазбягае выплаты аліментаў, пералічвае прычыны, па якіх жанчыны думаюць перад тым, як нараджаць, і іншая карыстальніца трэц.
3: Шмат сем'яў фертыльнага ўзросту з'ехала. Напрыклад, у Вільні менавіта беларусаў нараджаецца больш. Тыя, хто засталіся, баяцца вайны побач і нестабільнасці ў самой краіне. Недаступная іпатэка, чарга на жыллё ў 21-м стагоддзі. Ну і агульнасусветны трэнд, дадае Іван.
2: І як быць? Наколькі слушныя захады ўладаў, каб стабілізаваць дэмаграфічную сітуацыю ў краіне? Адыход ад ураўнілаўкі – гэта станоўчы крок ці небяспечны?
3: На телеканале «Белсад» про гэта паразважаў эканаміст Лео Львоўскі.
4: Нет, надо сказать, что это неплохая идея реформы, можно назвать ее хорошей идеей реформы. Насчет возражений отдельных людей в интернете, тут надо сказать, что они абсолютно несправедливы. То есть эта реформа, она не ухудшает положение никого и улучшает положение части людей. То есть вот это минимальные выплаты, они они не сокращаются, насколько я понимаю, согласно этой реформе. Сколько были, столько остаются. Просто некоторым людям, которые больше зарабатывали, да, будут больше выплаты. Тут надо все-таки отдавать должное, что у нас, у властей понимание вот этих проблем, оно действительно за последние годы возникло. Конечно же, тут решений надо гораздо больше предлагать и больше реформ. Пока что вот за последние два года, наверное, можно отметить только две какие-то позитивные реформы, может, там 2,5. И вот это одна из них. Такие эксперименты проводились уже. Ну вот, наверное, самый известный кейс – это подобная реформа происходила во Франции, когда вот пособия на детей стали более пропорциональными к зарплатам родителей, к зарплатам матерей. И эта реформа в тот момент показала, ну, насколько это позитивные эффекты.
0: Так, насколько я ведаю, Лео, как раз Франция это не один из европейских стран, где вот эта нараджальность, ну, удается, во всяком разе, она падает не так мощно, как в других странах, то бок есть некие позитивные выники от этих предпринимаемых уладами кроков.
4: Ну, смотря насколько тут хотеть искать позитив. Франция действительно одна из нескольких стран Европейского Союза, где рождаемость низкая, но не сверхнизкая. Рождаемости 2 ребенка на женщину сейчас нету ни в одной стране Евросоюза, а из всех развитых стран рождаемость вот больше, чем 2 ребенка на женщину, только в Израиле, то есть это скорее исключение, которое подчеркивает правило. Но да, в странах, которые активно работают над своей демографической политикой, над пронатальной политикой, им удается удерживать рождаемость на уровне 1,6, иногда 1,7 ребенка на женщину. Это считается в наше время неплохо. Но тут, опять же, насколько это большой успех, то есть для Беларуси даже 1,5 ребенка на женщину, это все еще было бы плохо, потому что большая разница между Беларусью и Францией, или Беларусью и Швецией, где тоже вот относительно приличная рождаемость. Большая разница в том, что эти страны, они до падения рождаемости успели разбогатеть. Беларусь не успела разбогатеть и при этом уже получила рождаемость одну из самых низких в мире, как справедливо вы сказали в подводке. И поэтому у нас вот миграционная привлекательность, она гораздо хуже. Нам и сложнее привлекать мигрантов, и нам сложнее удерживать своих граждан.
2: Калі параўноўваць сітуацыю 8-гадовай даўніны з тым, што маем цяпер, то ў 2018 годзе каэфіцыент нараджальнасці складаў крыху больш за 1,5 дзіцяці на жанчыну. То бок гаворка ішла пра сярэднееўрапейскі паказчык.
3: Цяперашні паказчык 1,2. Гэта рэкордна нізкі паказчык. Што стала прычынай падзення? Працягвае Леў Львоўскі.
4: Да, у нас беда не приходит одна, кроме того, что у нас просто низкая рождаемость, у нас довольно быстро этот показатель изменяется. Вот вы сказали про 7 годов тому. На самом деле, если вот смотреть, начинать с какого-нибудь 2016 года, то вот это падение еще быстрее. В 2016 году у нас была рождаемость примерно 1,7 ребенка на женщину. Уже к 2020 году она приближалась к 1,4 ребенка на женщину, там 1,4-1,5. И вот к 2025 году у нас уже одна из самых низких, 1,3, кажется, все-таки не 0,2, но это, конечно же, очень мало. Причин тут сразу несколько. Любое глобальное изменение, такое большое изменение, оно обычно имеет под собой сразу несколько причин. Редко бывает, что что-то одно вызывает. Одна причина, почему у нас рождаемость начала падать, собственно, еще до 2020 года, заключается в том, что вот так, если говорить чисто экономически, то мы на ребенка тратим дважды. Мы тратим деньги и тратим время. У нас вся политика государства, или почти вся политика государства, она фокусируется на вот, денежных субсидиях, когда дают разные пособия. И очень мало у нас фокусируется на временных субсидиях, то есть делать так, чтобы родительство, ну, или отнимало меньше времени у родителей, либо было более совместимо с социальной жизнью, с общественной жизнью, с рабочей жизнью. У нас предполагается все еще как такая генеральная модель, как-то вместе и общество, и государство это предполагает, что в декрет уходит мать, это почти всегда мать, и мать уходит в декрет на 3 года. Собственно, не делать этого, ну, так, чтобы уходила не мать, наверное, это еще можно. Тут уже люди в семьях могут как-то это решить, но, правда, тоже не у всех есть такая возможность. Есть известные такие кейсы, попадали в СМИ, когда отец, который работал на какой-нибудь государственной службе, там, например, пожарником, кажется, хотел уйти в декретный отпуск, но его не отпускали, потому что это женское дело. Вот. А второе, это что вот эта мать уходит на 3 года, потому что отдать ребенка в ясли через год, скажем, такой возможности практически нет. У нас нету яслей, они недоступны, их мало, и государственных, частное все позакрывали, то есть частные ясли, которые сейчас есть, они буквально в такой серой зоне вне закона находятся. Вот это как раз у нас позакрывалось после 2020 года, и поэтому вот сидеть с ребенком надо жертвовать своей карьерой. И, конечно же, эмиграция после 2020 года – это большая эмиграция, у нас там есть разные оценки, но как минимум 400 тысяч белорусов уехали, как мы понимаем, относительно нашего населения это очень много. Более того, уезжали не просто там средние белорусы, уезжала конкретная когорта, это вот относительно молодые белорусы, трудоспособного возраста в основном. Так что эта эмиграция, это тоже был большой удар. И вот у вас был хороший комментарий Ирины Сидорской в подводке, что сейчас один из важных факторов, почему мало рожают, это неуверенность, общая неуверенность в будущем. То есть дело даже не в политике, но вот эта вот стабильность, о которой всегда говорит Александр Лукашенко, ее как раз люди и не чувствуют. Да, эта тема, она, безусловно, связана с пенсиями напрямую. С пенсиями у нас большая проблема. Это значимая доля населения. Пенсионеры сейчас 25% населения, и эта доля будет расти до конца века. Расти, причем довольно быстро с такой рождаемостью. И у этой эта проблема тоже очень дорогая. Сокращать пенсии – это не вариант, потому что это прямой путь к тому, чтобы увеличивать число бедных в населении. Собственно, у пенсионеров, у многих пенсионеров нет других источников дохода, кроме как пенсии. И поэтому выходов тут сейчас каких-то хороших и легких практически нет. Один из выходов, ну, таких относительно легких, хотя, конечно же, не популярных, это повышение пенсионного возраста для женщин, уравнивание пенсионного возраста у женщин и мужчин. Я точно знаю, что такие планы уже лежат на столе в министерствах, уже обсуждается. Вот вопрос, будет ли это принято или нет, и когда это будет принято.
0: Безумовно, тут это будет политическое решение, это от министров не будет залежать. Так, это будет вырешать фактически один человек в нашей ситуации, да.
4: Да, но тут как бы игра такая. С одной стороны, эта мера скорее уже необходимая. То есть даже проводить реформу, это, наверное, это должно быть частью вот этой большой комплексной реформы. Про большую реформу сейчас речи не идет в правительстве, и Лукашенко про нее не говорит, но хотя бы вот хотят тут делать заплатки на текущей пенсионной системе. И это может быть одной из таких заплаток. Делать это, вероятно, надо, то есть вот если мы смотрим чисто на финансы, в какой-то момент это делать придется, но у Александра Лукашенко есть и другая мотивация, что, может быть, лично он-то и не доживет до того момента, когда у нас все финансы начнут петь не то что романсы, а вот какие-то менее приличные песни. То есть главный демографический кризис у нас придется на 50-е, 70-е годы этого века. И у текущей власти у них есть мотивация просто отодвинуть все эти проблемы на потом. Так что это не Лукашенко будет повышать пенсионный возраст, а вот потом кто-нибудь после его смерти. И так как у нас нету никакой там партийной системы, где партия может волноваться о том, как у нее там будет в будущем, кто с ней будет спрашивать в будущем, то у нас со всеми этими реформами сейчас и медлят.
2: Вы слухали эканаміста Льва Львоўскага, які патлумачыў прычыны нізкай нараджальнасці ў Беларусі і прааналізаваў ідэю ўладаў, як перамагчы тэндэнцыю. Еўразум.
3: Далей у праграме Еўразум.
2: Чаму беларусы ідуць у секты?
5: Батюшки, живые, сапраўдные батюшки, они вельми часто поводятся как штучный интеллект. То, что они говорят, это, в принципе, ну, такой сгенерованный религийный контент, да, за яким нема таких сапраўдных аутентичных эмоций, переживаний, идей.
3: Устранимся после музычной паузы и новинок шоу-бизу.

Куропаты я закончил 20 график на тому куропат. Я не готов до выставки. Мы хотим сделать на листопад крыш. И маем два места, у яким можно этот крыш поставить. То есть царская дорога от парку Палацового до стислого резервата в Беловеже. Еще докладнее места не знаем, але есть махшимость, как такие крыш там поставить, коли не на парковым грунте, не на дзялце парку, то на приватной, потому там еще есть кілька таких загонов приватных, и мы уже обговорены с двома господарами из Беловежи. Мы еще их прозвище не подаем, то есть наша такая тихая умова. Мы будем еще говорить с бурмистром, с Войтом Беловежи, как не было жадной там коллизии, и альбо там поставим этот крыш, а другое намерение, то есть утопили при вузкоторовых колейках, где уже стоит экуменичная капличка, посвященная пушце, есть там камень с лесниками, яких за советов вывезли на Сибирь. И коли бы дошел крыш еще с куропат, то уже был бы такой пункт, такая достаточно солидная памятка. И наших людей, которые были вывезены на Сибирь, есть капличка, где можно помолиться. И может там над лесництвом не имеет жадных таких, ну, каких-то претензий, как там поставить крыш. Мы хотим здесь так при конце вересня, во вресню, покликать таких с 20 особ, которые там писались на листу, таких гоноровых людей, которые помогут поставить этот крыш. И так коллегиально будет поднята децизия, чи поставим его в Беловежи, чи поставим у Топіль. И хочем, как в листопаде там была мша, и как этот крыш был высвенчен, чи в Беловежи, чи в Топіль.

0: Беларуская радио рация найлепший твой сябр.
1: Уздоўж падзеленай Беларусі. Краязнаўчая вандроўка радыё рацыя.
2: Перадача «Уздоўж падзеленай Беларусі» вітаем, а мы зараз знаходзімся ў Лаванполі. Гэта зараз вёска, калісьці мястэчка, якое належала роду Лапацінскіх.
3: Лаванполь знаходзіўся на самай польска-савецкай мяжы. Род Лапацінскіх, які перыяд Другой Рэчы Паспалітай, мясцовыя людзі вельмі добра ўспамінаюць.
4: Ой, вы знаеце, што это быў очень замечательный чалавек в сваё время. Іх цэлы род был Лапацінскіх. Он был, это самый Ян Лапацінскі, наверное, паслом был. Он много где в зарубежных странах. Он был в сейме в Литовском, был прокурором. Очень справедливый человек, честный. Кстати, он был и начал гравировку делать, там гравюры писал. В общем, в Сарае он построил жене, когда жена умерла у него, костел в честь ее построил. Вот. У него было очень много земли. Ну, это ж магнат был, как бы сказать. Но он очень хороший был. Вот люди отзываются о нем здесь.
5: Лапацінскі. Ну, ён быў такі добрынькі дужа. Даже хацеў браць замуж маю маму. Да, мама такая была нічого. 29 лет было ёй, она сталася вдавой. Он прыйшоў, помню, агромнае яблыко прынёс нам, всё. А второй раз слышу в окно быр-быр-быр-быр, мама не открыла ему. Ну, что-то не понравилось. Ну, пан не работает, хорошо питается, но сами понимаете, что ему нужно только. Мама не открыла. А бабушка, помню, я ругала. Ай, Антонинка, иди ты за яго, ты ж будешь панечкой. Мама не говорила, он не противный.
4: Мястэчка то было, Рэчы Паспалітай, за жэкам. На той стороне было уже юж мускалі, мускалі жылі.
6: Як людзі вспамінаюць, як жылося пад палакам?
4: Лепей, пшы польцы лепей жылось. На той стороне барадзо дрэна было. Ну, они так рубілі мускалі. Они там включали такі громкагаварыцелі, все там. Ну, и здесь направлено было сюда, отсюда громкоговоритель. И это сама громкоговоритель эти говорили сюда. Ну, там и слышно было, как коровы танцуют, они там поют. Вот. Но это все было пропаганда такая. И люди многие верили, которые бедные были, это самое.
6: И что, утекали там 20 колокольчик?
4: Да, и утекали на ту сторону, потом им шамповал давали, узнавали, что они шпион, и назад отправляли. Направо, направо. Там он был еврейское кладбище, но большевики сделали дорогу и сравняли это кладбище с землей. О, то еще брук польский Лапатинского. То шистко было Лапатинского. Ну, шистко в шоходе в опадок. Так что написано, охраняется государство. Заросло здесь все запущено. Раньше здесь был парк, палац Лапатинского. Тут большевики были зарубивши. Сначала был детдом. Детский дом. После войны тут жили дети. Потом они зарубили училище, так и было, ветеринарное училище. А потом они поставили тут свиньи. Чтобы подавали свою культуру. Заросло здесь все запущено. Раньше здесь был парк. Ну, то вот колонна взнесена в 1791 году в честь принятия Конституции 4 мая. Перший в Європі, а другий в світі. Після американської. Ну, то, видите, вона в таким запушеному стані. Ну, там був ожил. Ну, тут анели. І постріляли. Большевики стріляли. Там не було вот лесу, а стріляли. Ну, з пулеметов видно. З тієї сторони двіни. Ну, вот так. Ну, так, так. Он. Ну, йдемо. Побачите. Ну, от поляці, не вім, в тим року хотіли відбудовувати поляки. Вони дають гроші. Ну, що-то от в цьому році вони повинні були почати. Ну, що-то, от я не знаю, чому не йде це все діло. Так виглядає на той день.
3: У Лаванполі засталися не тільки сліди роду Лапатінських. Засталася так само спадщина часов Другої Речі Посполітої.
2: Але про це запрошуємо слухати у завтрашній передачі. Заставайтеся з нами на хвалях Білоруського радіорація.
1: Гуляшчае жыццё мясцовых кантрабандыстаў апісаў не адзін аўтар, але было яно таксама прычынай міждзяржаўных спрэчак, правакавала нацыянальныя канфлікты. Мяжа Рыжскага дагавору. Яе шляхам вандруюць нашыя карэспандэнткі Уля Шубзда і Ганна Шарэнда. Перадачу «Уздоўж падзеленай Беларусі» слухайце на хвалях беларускага радыё «Рацэ».

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.